ковры. Нагинет крылья, кельвимся крылья. Куй вульга плана байту, сесть крылья саял куайту. Та пухка байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я серва, лыкс нюля тут байк. Магнетик пэнди кырва, лон рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli eikä pärki, ei nuttu silmi märki, mul selge